0: Арут асипхань садаки.
1: Кусист асипхань садаки.
2: Хандаки варавариса.
0: Кучики сарут асипхань садаки.